Включайся. В Бобруйске 4 часа утра.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30

работа, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Встречаем утро вместе. Зефир FM. Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. Опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
5: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги

Пробегает боль дальше от меня, делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: Уссурийске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. На саммите ЕАЭС и пятом Евразийском экономическом форуме белорусский лидер представит позицию страны по вопросам технологической кооперации в рамках Содружества и внедрения ИИ в реальном секторе финансов. В стране проходит акция «Безопасные каникулы». Главная задача спасателей – предупредить пожары из-за детской шалости с огнем и обучить правилам поведения дома, на улице и у водоемов. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. На большей части территории пройдут дожди. В Бобруйске открылся пункт здоровья для граждан серебряного возраста. В технологически оснащенном кабинете посетители смогут получить широкий спектр процедур, измерить давление и кислород в крови, расслабиться в массажном кресле и многое другое. Бобруйских школьников познакомили с профессией медицинского работника. Ребята увидели презентацию о жизни больницы имени Марзона, им рассказали о строительстве нового корпуса и расширении, о планах на еще более мощное и технологичное оборудование. Бобруйские школьники из числа активистов первичных организаций БРЦМ посетили «Красный пищевик». Молодежи подробно рассказали об организации производственного процесса, провели по зефирной линии, мармеладному и ручной работе цехам. Праздник двора детства – это здорово. Бобруйчан приглашают окунуться в атмосферу веселья и радости. В честь Международного дня защиты детей 2 июня пройдут гуляния по адресу улица Гагарина, дом 57. Начало в 17 часов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 64%. Атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Пятница, ура, наконец-то.
1: Ура, ура, ура.
0: Конец недели, 29 мая, а это значит что? Это значит то, что и май закончился.
1: До лета чуть-чуть
0: лето
1: осталось.
0: Лето уже начинается.
1: Правда, погода вот как будто бы говорит, ну, осень.
0: Ну, осень, ну, ты забыла, какая была осень. Нормальная такая осень, в шортиках хожу, правда, в курточке, но в шортиках.
1: Вот именно.
0: Ничего страшного. Ну, вот на сегодня тема такая, знаешь, во-первых, с нами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном», и самая интереснейшая тема сегодня, что летом раздражает всех, но без этого лето не лето. Вот, ну, все, сегодня тема знакомая каждому, особенно летом, когда вроде и кайф, но иногда хочется сказать, да сколько же уже можно.
1: Ну, в общем, если в общем сказать, Рома будет жаловаться на лето.
0: Я люблю пожаловаться, да.
1: Жаловаться, хорошо.
0: Не жаловаться, а честно признать, есть вещи, которые раздражают всех, но без них лето вообще не лето.
1: Ну, рассказывай тогда.
0: Поехали, короче.
1: Жалоба номер один.
0: Что летом бесит, но без этого ну никак просто.
1: Так, ну многие говорят, жара, от которой плавится все вокруг.
0: Угу, вот. Согласен.
1: Ну есть такое, да. И, ну, по солнцу не походишь, скажем так, долго. Вот
0: да.
1: Как будто бы уже плоховастенько становится. Но это не сейчас. У нас сейчас даже вот в мае, когда было слишком жарко, вот в начале, ну нормально еще,
0: один
1: оптимально.
0: День, да?
1: Не, ну несколько дней, пять, наверное.
0: Ну да, да, да, была жара хорошая такая. Ну все равно, я, допустим, очень плохо переношу жару. Я предпочитаю тепло одеться и ходить в мороз, чем...
1: Есть зонт. Зонт, как тебе?
0: Ну, не знаю, как-то я не особо много вижу людей с зонтом.
1: А есть зонт-кепка.
0: Ага.
1: Ты видел?
0: Ну вот зонт-кепка еще да. Вот тут, думаю, люди поймут меня.
1: Вот ленивый какой, бля.
0: Ну что, комары еще? Вот комары у меня, комары, мошки вот эти, это... Ты можешь сидеть просто идеально, спокойно, но они все равно находят себя, особенно вечером у воды или на даче. Раздражает безумно. Но без этих укусов и охоты с ладошкой летними вечерами было бы слишком спокойно. Вот так вот.
1: Ну это же природа, кому-то же нужно ими питаться.
0: Вот именно. В конце концов, не будь нас, как они будут же выживать?
1: Да,
0: бедные,
1: да.
0: Несчастные наши комарики. Ладно, вот об этом мы сегодня и будем болтать. В этом часу у нас гороскопчик.
1: Немного лайфхаков, тема.
0: Ну и, конечно же, наша рубрика про факты.
1: Да.
0: Поэтому погнали.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, и гороскопчик подоспел буквально. Первое, что мы вам, собственно, донесем. Овны, у вас сегодня день быстрый, и ты ни в нем тоже не тормозишь. Но есть риск начать спорить просто потому, что можешь. Лучше направить эту энергию в дела. Там будет реальный результат.
3: Тельцы, вам захочется спокойствия, понятных вещей, и это нормально. День у вас без суеты. Чем меньше спешки, тем больше будет толку.
2: У близнецов сегодня не замолкает телефон. Люди, сообщения, новости, все одновременно. Главное, не превратиться в человека, который отвечает на все сразу и забывает про себя.
3: Раки, настроение у вас сегодня чуть глубже обычного. Могут всплывать старые мысли или разговоры, воспоминания, но не грустите.
2: Львы сегодня будут заметными, даже если не будут стараться. Люди реагируют на тебя быстрее обычного. Главное, не начать этим слишком наслаждаться.
3: Девы, день, когда можно все наконец-то разгрести, то, что давно висело все мелкое, раздражающее, сегодня неожиданно решится быстро.
2: Весов сегодня будет тема выбора, кому время, чему внимание, чему стоп. И придется честно расставлять приоритеты, без потом разберусь.
3: Скорпионы, интуиция работает громко, но есть нюанс. Можно начинать видеть смысл там, где его нет, поэтому лучше проверять, чем додумывать.
2: Стрельцов сегодня тянет на движение, смену картинки, хоть что-то новое, даже маленький шаг в сторону от рутины уже даст ощущение свободы.
3: Козероги, рабочий режим включится сам, но день намекает, не все нужно держать под контролем. Лично иногда можно отпустить.
2: У Водолея сегодня в голове вспышки.

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Ну что ж, мы вот немножечко лайфхаках вам сейчас подскажем, да, как вот это лето пережить без раздражающих моментов. Жара, вот от которой плывет голова, значит, как с ней бороться? Пейте воду, никогда хуже уже плохо не будет. И пейте ее заранее, желательно. Маленькими глотками в течение дня. Летом это банально, но реально спасает от перегрева и усталости.
1: Да, тем более, что и есть, и не хочется тоже.
0: И худеешь, опять же, когда много водички пьешь.
1: Вот. Ну, комары, которые тоже всегда тебя находят.
0: Так.
1: Если нет репеллента, используйте свет и одежду, советуют. Комары летят на тепло и открытые участки кожи. Кстати, говорят, работает такой трюк, что вот сладкие запахи вечером лучше не использовать.
0: А, даже
1: и вот
0: так?
1: К тебе они не прилетят. Ну, мне кажется, глупости.
0: А прилетят к тебе. Мороженое, которое тает быстрее, чем настроение. Покупай мороженое ближе к месту, где его будешь есть. Так оно меньше успевает растаять. Если жарко, держи его через салфетку или упаковку, чтобы не грелось от рук.
1: А если у меня нет в доме магазина?
0: Ну, тогда ешь прямо в магазине.
1: Разложиться там, да?
0: Да, да.
1: Раскладушечка. Переполненные пляжи, шумные места. Вот приходи либо раньше, либо позже вот пикового времени. Лайфхак поэтому простой. 30-40 минут сдвига полностью меняет атмосферу отдыха.
0: Ну, часа в 3-4 утра пришел. Нормально, да, закат, да, рассвет, да, встретил.
1: С комарами.
0: Да, с комарами. Познакомился, договорился. Пыль, духота и открытые окна. Проверяйте утром или проветривайте утром или поздно вечером, а днем держи окна прикрытыми. Так меньше пыли и перегрева, но воздух все равно обновляется. Вот так.
1: Ну, если хотите тишины, ищите переменные зоны, парки, внутренние дворы, менее проходные улицы. Лето шумное, но у него всегда есть и тихие уголки.
0: А лучше всего жить где-нибудь за городом, в деревне в какой-нибудь.
1: Ой, не знаю, я, ну, вот в деревне, если езжу, мне там как будто бы вот сразу грустно.
0: Слишком, да?
1: Да, слишком тихо. Мне нужно в город, я люблю очень.
0: Нам нужно немножечко, чтобы на фоне что-то шумело.
1: Да, машины хотя бы ездят.
0: Да, да, да. Ну что, вот такой вот у нас сегодня советы вам, поэтому вынимайте, так сказать, запоминайте, лето уже не за горами. Ну а мы слушаем хорошую летнюю музыку и продолжаем двигаться дальше.

0: это утро будет бодрым. Zephyr FM.
1: Рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Ну что ж, уже вот подгребаемся потихонечку к 9 часам. И что это значит? Это значит, что у нас новая рубрика «Миф или правда». И вот очень даже интереснейшие моменты мы для вас нашли. Вот говорят, что кофе обезвоживает организм. На самом деле кофе считается частью потребляемой жидкости. В умеренных количествах, конечно, он не высушивает организм, как часто думают.
1: Ключевое слово в умеренных количествах. Мы иногда не знаем меры. Так, ну что, есть такой миф: сахар делает детей гиперактивными. Исследования не подтверждают прямой связи, но эффект, говорят, чаще связан с ожиданиями и вот атмосферой праздника, поэтому дети такие.
0: Ну, кстати, да, что-то в этом есть. Говорят, что еще через мокрые волосы легко заболеть. Болезнь вызывает вирусы, а не сама мокрая голова. Переохлаждение может ослабить организм, но простуда от волос – это упрощение.
1: Угу. Еще один миф – это, вот говорят, бриться. Да? Ага. Бритье делает волосы гуще и темнее. Ну, темнее, ну, не знаю, ну, правда какой-то, мне кажется, ну, бред. Угу. После бритья волос кажется более жестким. Да, это все из-за среза. Но структура и скорость роста вообще не меняются.
0: Ага, ну, то, что они начинают больше расти, это факт. Да? Я как-то в детстве побрился, и теперь до сих пор занимаюсь этим неблагодарным делом. Холодная погода сама по себе вызывает простуду, говорят. Ну, опять же, сам холод не заражает. Простудные заболевания вызываются вирусами, но не холодным сезоном. Люди чаще находятся в закрытых помещениях в холодный сезон, поэтому и заболевают.
1: Есть еще один миф, что мобильные телефоны разряжают мозг или ухудшают память. Но нет таких доказательств. Телефоны физически не портят мозг. Вот. Но постоянное отвлечение вот реально ухудшают туда и концентрацию, и внимание.
0: Ну вот говорят, что радиация, желательно под подушку телефон не ложить. Хотя я, кстати, баловался раньше. Под подушку ложил телефон. Но сейчас у меня есть умные часы, которые вибрируют вместе с телефоном, когда будет.
1: Я такого не делаю, потому что его потом не найду.
0: Понятно. Ну что, а мы двигаемся дальше. У нас впереди новости, и мы услышимся с вами уже в следующем часу. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
5: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

Радио без калорий. Зефир ФМ. В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 76 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,87 белорусских. Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары. В месяц в первом квартале 2026-го семья тратила в среднем 2894 рубля. 70% этой суммы приходилось на потребительские расходы. Продукты питания занимают 38 пунктов, 34 – промышленные товары и 24 – оплата услуг. Витебские ковры запустят инвестпроект на 54 миллиона рублей. Речь идет о выпуске грунтовой ткани. Это новое производство, на котором создадут 92 рабочих места. Еще одна новая инициатива – создание ковриков для автомобилей. Для ее реализации белорусский бренд уже заключил прямые договоры с компанией «Белджи». На аукцион выставили самую раннюю рукопись о короле Артуре. Ее оценили как минимум в 2 миллиона долларов. Более 700 лет картина хранилась в частных коллекциях и никогда не выставлялась на всеобщее обозрение. Информация о продаже изображения уже вызвала ажиотаж у историков. В случае, если реликвию выкупит государственное учреждение, у них будет доступ для изучения. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 76 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,87 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 5 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 26 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 80225 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 64%. Атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. 29 мая. С вами
1: Рома Вакс и Юлия Гладкова.
0: И мы на самом прекрасном радио 95.4 Zephyr FM. Самое лучшее утреннее шоу 2 в одном. И мы сегодня о чем беседуем? О вещах, которые летом раздражают. Как бы это странно не звучало. Вот мороженое, например, да, которое тает быстрее, чем ты его ешь. Только купил, и уже нужно спешить. Пальцы липкие, салфеток нет, настроение слегка боевое. Но именно это маленькое «успей съесть до катастрофы» и дает, и делает мороженое летом особенным.
1: Ой, ну не знаю, ну так уже описали, что-то прям, ну вообще.
0: Ну не прямо, но тает прямо.
1: Да, как будто бы вату в воду опустил сладкую. Но не так, не с такой скоростью.
0: Да.
1: Ну а если не нравится, можно зимой тогда употреблять.
0: Да.
1: На улице, точно так.
0: Грызть.
1: Так, ну что, также людей раздражают переполненные пляжи и места у воды. Вот говорят, вроде бы ты хочешь тишины, вокруг музыка, разговоры. Ну так, ребят, ну вам тогда не на пляж.
0: Да, в лес нужно дойти.
1: Да, куда-нибудь там, где вы один будете однозначно.
0: Да, в лес,
1: ну,
0: с лопатой.
1: И... Хотя нет, у нас даже вот Белый берег, тоже там люди отдыхают. Угу. Ну, там не так шумно, я думаю, как вот на пляже.
0: Да у нас, слава богу, кстати, столько водоемов, что, ну, я думаю, море, место всяких диких пляжей наверняка есть,
1: да,
0: где можно потеряться.
1: Главное купаться там, где разрешено купаться.
0: Вот. Не, ну, на пляж-то в основном приходят позагорать, полежать, побалдеть.
1: Да.
0: А купаться нужно, да, с осторожностью и, собственно, там, где есть спасатели.
1: А если люди вас раздражают, ну, дома тогда только.
0: Да, в ванне. Ну что, в этом часе у нас пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, приметы. Поэтому продолжаем. Оставайтесь с нами на 95.4.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Touch me, у-ля-ля. У-ля-ля, touch me, Катя нам поет. Но мы вас трогать не будем, конечно, но приметы расскажем. Итак, если утром случайно пролили кофе или чай, день часто получается неожиданно насыщенным, не обязательно плохим, просто таким, где все идет не по плану. Вот так.
1: Ну, а если перед выходом, собственно, из дома долго не можете найти нужную вещь, день может быть раздробленным на мелкие дела, и вы постоянно будете попадать в приключения.
0: Ну, я, слава богу, сегодня все... Я просто забыл некоторые вещи. Если внезапно вспомнил человека, с которым давно не общался, есть шанс, что он скоро сам появится в переписке или даже в жизни.
1: Ну, а если техника в начале дня начинает капризничать, там телефон, вот эта вот зарядка, ну, это часть, все-таки часто день с задержками связан и с мелкими препятствиями.
0: Ага, магнитная буря. Я всегда, что сразу, магнитная буря, все нормально.
1: Ретроградный Меркурий.
0: Да, да, у меня сын там что-то ударился, говорит, что-то у меня сегодня плохой день. Я говорю, Саня, магнитная буря. Если утром случайно перепутал вещи или одежду, день обычно приносит неожиданные события или смену планов.
1: Ну, а если перед важным делом неожиданно стало спокойно и даже немного пусто внутри, это знак, что все пойдет проще даже, чем вы можете себе представить.
0: Так
1: не
0: что
1: знаю,
0: вот
1: мне это... обычно переживания всегда перед какими-то важными делами.
0: А ты не переживай.
1: Пока не пройдут.
0: Зачем? Переживать, если можно не переживать. Ну что, впереди у нас минутка этикета, а пока хорошая музыка.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Беларуси.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, дорогие наши, мы к вам вернулись в очередной раз после прекраснейшего блока музыки и рекламы. И сейчас расскажем вам не менее интереснейшие новости, а тем более зажигательные новости для таких любителей хоккея, как мы с Юлей. Ну и надеемся, что вы тоже. Итак, Беларусь возвращается на чемпионаты мира ИИХФ. Хорошая новость для белорусского хоккея. Международная федерация хоккея приняла решение о допуске сборных Беларуси к чемпионатам мира в сезоне 2026-2027 года. В первую очередь на международную арену возвращается мужская юниорская сборная до 18 лет U18. Она выступит на чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Также в систему турнира включена женская юниорская и женская национальная сборная Беларуси. Это значит, что белорусский хоккей снова постепенно возвращается на международный календарь.
1: Ура, ура, ура.
0: И это будет еще повод продлить нашу рубрику.
1: Утренний булит, уже забыл.
0: Федерация хоккея Беларуси заявляет, что продолжит работу над возвращением и мужской, взрослой, и молодежных сборных на официальные турниры под эгидой ИИХФ. Как бы это ни звучало, ждем с нетерпением наших ребят, чтобы показать, кто на самом деле. Да нас специально исключили, потому что боятся проигрывать, господи. Тут же все понятно. Поэтому ждем с нетерпением, на самом деле, возвращения наших команд на международную арену и, собственно, борьбы. Да и вообще, хотелось бы, чтобы вернулись там всякие финские команды в КХЛ, там всякие команды разные, которые были. Швеция, по-моему, тоже была. Хотелось бы, как-то интереснее. Чем больше команд, тем более интереснее и насыщеннее хоккей. И как-то братьев россиян обыгрывать не очень, а вот какого-нибудь финна обыграть, вот это уже, да, вот это уже поприятнее.
1: Так, ну что, вот видео недавно в социальных сетях обсуждали видео с необычным красным ежом.
0: Да,
1: я, кстати, видел. Он прям действительно был красный. Да, многие там сразу придумывали, что это мутации, все, аномалии. Но специалисты, точнее биологи, сразу быстренько все объяснили, что, во-первых, нет такого естественного красного окраса у ежей. Ага. И, возможно, он мог где-то испачкаться, ну, либо стать участником какого-то розыгрыша. Да. Ежи просто красили всю ночь.
0: Да, да, да. Ну, или, может, у них вечеринка какая-нибудь была.
1: Ну, либо, говорят, возможно, монтаж.
0: Да, да, или монтаж, или, может быть, где-то сам испачкался куда-то в лес. Ну, 100%. Ну, прикольно.
1: Заполз.
0: Да, да, да. Прикольный ежик выглядел очень умарно и такой бархатный. Такой,
1: да,
0: знаешь,
1: да,
0: мне
1: да.
0: Тортик напоминает, как будто он на самом деле не настоящий. Ну что, под Гродно подрались два бобра. Наверняка один из наших, а может быть и нет. А может быть и оба. Потому что бобры самые крутые, это у нас. Итак, под Гродно произошел редкий и почти киношный эпизод. Два бобра устроили драку прямо в водоеме. По словам очевидцев, все было максимально шумно и по-настоящему. Летела грязь, брызги разлетались во все стороны. А борьба за территорию выглядела довольно серьезно. Случайный фотограф-энтузиаст успел все снять на видео. Конфликт, правда, закончился довольно быстро. Бобры заметили человека и мгновенно разошлись в разные стороны. Фотограф потом с юмором ответил, что фактически сам разнял двух лесных бобайцев.
1: А ты знаешь, как все начиналось? Я уверена, как в песне. Сидим с бобром за столом вдвоем.

0: крупных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган расширяет линейку в Беларуси. Сразу три новые модели представили на выставке. Первая новинка – седан Uni-L. Машина работает на электротяге. Она создана на переднеприводной платформе и оснащена батареей емкостью 51,9 кВт-часа. Электромотор выдает 143 лошадиные силы. На одном заряде авто может проехать до 530 км. Вторая модель – электрический переднеприводный кроссовер Neva Q05 с батареей на 52 кВт-часа, но мощность мотора повыше – 163 лошадиные силы. Запас хода чуть меньше, до 506 километров. Еще один плюс – быстрая зарядка. Пополнить батарейку с 30 до 80% можно всего за 15 минут. Третья премьера – седан Neva A05. Показали его обновленную версию. Дизайнеры изменили интерьер, поставили новое рулевое колесо и центральную консоль, увеличили экраны мультимедийной системы. Технические характеристики, как и у однорядников.
1: Про машины для людей.
2: Zeekr возобновил выпуск юбилейной версии электрокара 001. Ранее ее позиционировали как ограниченную серию. Компания выпустит дополнительную партию в специальном исполнении Anniversary Edition. Она посвящена пятилетию марки. Юбилейный Zeekr 001 оснащен двумя электромоторами. Вместе они выдают 925 лошадиных сил.
1: Дай газу!
2: Bugatti готовит к премьере новый гиперкар в рамках программы Solitaire. Модель объединит черты гибридного турбилон и лимитированного трекового болид с V16. Несмотря на прекращение производства гиперкаров с двигателем V16, новинка базируется на платформе Chiron. Связь с моделью турбилон будет подчеркнута за счет элементов дизайна кузова. Модель станет третьей в линейке. Обе предыдущие модели оснащены 8-литровыми двигателями V16 мощностью 1600 лошадиных сил. Программа предусматривает выпуск не более двух эксклюзивных моделей в год.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Always All I Need. Это наше прекрасное радио и хорошая музыка. А мы с вами, значит, сейчас побеседуем немножечко об Ичке Кете. Буквально 5 минуточек. И сегодня поговорим о том, как же себя вести в кафе с друзьями. Если вот вы пришли к компании, не начинай сразу листать меню в одиночку на 10 минут. Нормально сначала обменяться, кто что примерно хочет, чтобы не тормозить всех. Вот так.
1: Ну, не знаю. Если каждый будет платить за то, что он заказал, можно,
0: ну,
1: можно,
0: да,
1: и смотреть. И выбирать.
0: Ну, знаешь, когда здесь сидят, общаются, ты сейчас, секундочку, я не могу определиться. Мясо или рыбу?
1: Извините, я буду кушать это, поэтому я должна точно знать.
0: Ну, вот этот женский подход.
1: Все выбрать, все перечитать.
0: Понятно.
1: Поэтому не надо.
0: А если там прям поварская книга? Страниц на 600.
1: Ну, придется ждать.
0: Все, понятно. Вот так, смиритесь.
1: Когда кто-то за столом заказал еду, не тянуться через весь стол, чтобы попробовать ее. Вот эта вот дегустация без спроса такой себе. Да я, в принципе, никогда не понимаю, зачем такое делать.
0: Да, ну...
1: Это же моя еда. Ее кто-то будет пробовать.
0: Особенно, если в компании там мало знакомый тебе человек, да?
1: Если там вообще соседний столик.
0: Телефон на столе, это как я жду кого-то интереснее вас. Лучше убрать, так разговор сразу становится живее. Ну, что-то в этом есть, конечно, но тут нужно понимать, что есть люди, у которых какие-то могут быть, правда, серьезные звонки или смс-очки, может быть, имейлы какие-то.
1: Я не против телефона на столе, просто когда ты в него прям постоянно вот так,
0: ну,
1: сидишь,
0: да,
1: там,
0: да,
1: ну,
0: да,
1: такое,
0: да,
1: себе. Если он на столе, никому не мешает,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Да, да.
1: Ну и если вы хотите заплатить отдельно, лучше сказать об этом сразу, а не в моменте, когда счет уже на столе, вот это вот, ага, такое себе.
0: Я только воду пил, да, и у Юли пробовал.
1: Кстати, да-да-да, вот есть же такие люди. А что, я вот пиццу съел по одному кусочку, там вы по три, поэтому я там отниму 10% там от вот этого, что вы поделили. Ну, такое, да, себе, да, в общем, да.
0: Не, на самом деле, степень, вообще, если близкие друзья там или хотя бы вообще знакомые... Да вообще, самое нормальное, просто скинулись все вместе и поровну, плюс-минус,
1: да,
0: и
1: да,
0: все.
1: Да, и все.
0: И в свою очередь не наглеть, не заказывать ведро, когда все заказывают по кусочку. С другой стороны...
1: Не, ну если поровну, так можно и ведро.
0: Вот.
1: Короче,
0: с такими, как Юля, не ходите в кафе. Не превращать встречу в фотосессию на 40 минут. 2-3 фото нормально. Дальше уже ужин остывает быстрее, чем сторис выкладывается. Вот так.
1: Ну, тоже да. Как бы все могут есть, в принципе, почему нет?
0: Главное пофотографировать все быстренько, пока не начали есть.
1: На видео лучше. Потом уже скриньте там.
0: Ага.
1: Ну и последнее, если вам нужно пройти, собственно, короткое «извините» работает лучше, чем просто проталкиваться. Нет, просто все сидят и едят, представляешь, ты молча встаешь и уходишь. Неизвестно.
0: Господа гусары, я вынужден откланяться. Всего хорошего. Ну что, впереди нас ждут интереснейшие новости. В следующем часу мы к вам обязательно вернемся.
2: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Для абитуриентов колледжей в 2026 году начал работать сайт profobrazovanie.bel. На интернет-портале у поступающих и их родителей есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, которые осуществляют прием документов.
0: Детали.
1: В Беларуси наладят выпуск аксессуара для машин. Речь идет об автомобильных ковриках. Их изготовлением займется УАО «Витебские ковры». К слову, там также запустят уникальное для СНГ производство грунтовых тканей.
0: В мире.
1: В Конго, где вспыхнула вспышка редкого типа вируса Эбола, срочно передали гуманитарные грузы из Евросоюза. Местные медики столкнулись с нехваткой оборудования. Самолет доставил маски, перчатки, обувь и лекарственные препараты. Глава ВОЗ направляется в эпицентр, чтобы лично ознакомиться с мерами по сдерживанию инфекции.
0: Технологии.
1: В Казахстане проводят эксперимент по применению технологии искусственного вызова осадков. Для опытов привлекли специалистов Всемирной организации метеорологии. В ходе теста будет проведен сбор погодной информации и проанализирована водная насыщенность облаков, которые находятся на территории республики. По итогам будет проведен лабораторный анализ дождя на предмет их соответствия экологическим нормативам. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 79%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Привет, море, привет, наши дорогие бобруйчане и наше белорусское море у нас на березине. Итак, что, мы сегодня, во-первых, Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И на самом утреннем шоу «Два в одном» мы беседуем о том, что же нас раздражает все-таки иногда летом. Вот меня, например, раздражает духота. И открытые окна одновременно, и пыль вроде как залетает, и воздуха свежего не получаешь. Дома вроде и свежий воздух нужен, но вместе с ним приходит пыль, шум и жара с улицы. И все равно без этого летние вечера в квартире не ощущались бы такими настоящими и живыми.
1: Ну это только днем, там вот пыль и жар, ну жарко, а потом...
0: Да, вечерком, кстати, нормально.
1: И утром нормально, вечером тоже, да, хорошо. Да. Но многие еще раздражаются за солнце, которое будет раньше будильника, не пишут, потому что как будто бы постоянно в комнате светло и тепло. Ну, как бы можно штору купить, очень хорошие такие же.
0: Есть такая тайна, я вам открою. Сегодня шторы продают вообще в
1: Урем. Да, да.
0: Без проблем. Даже не нужно вызывать это откуда-то из-за границы.
1: Да, и кондиционеры просто существуют.
0: Да, тоже.
1: Ну, думаю, не надо так раздражаться.
0: В конце концов, вентилятор, ну или самый младший ребенок может махать тряпочкой. Ну что, в этом часу у нас немножечко новостей.
1: И гороскопчик повторим уже совсем скоро, поэтому немного музыки, и мы вернемся.
0: Поехали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик подоспел как раз вовремя, как мы его и ждали, собственно. Да. Итак, Овны, день сегодня быстрый, и ты в нем тоже не тормозишь. Но есть риск начать спорить просто потому, что можешь. Лучше направь эту энергию в дела, там будет реальный результат.
2: Тельцам захочется спокойствия и понятных вещей. И это, кстати, нормально. День у вас сегодня пройдет без суеты. Вот помните, чем меньше спешки, тем больше толку.
1: Близнецы, телефон сегодня не замолкает. Люди, сообщения, новости, все одновременно. Главное, не превратиться в человека, который отвечает на все сразу и забывает про себя.
2: У раков настроение чуть глубже обычного. Могут всплывать старые мысли, разговоры и воспоминания. Но главное, не грустить.
1: Львы, помните, ты сегодня заметный, даже если не старался. Люди реагируют на тебя быстрее обычного. Главное, не начать этим слишком наслаждаться.
2: Девы, день у вас сегодня такой, что наконец-то можно разгрести то, что давно откладывали. Все мелкое, раздражающее будет решаться.
1: Весы, будет тема выбора. Кому время, чему внимание, а чему стоп. И придется честно расставлять приоритеты, без потом разберусь.
2: У скорпионов сегодня будет очень хорошо работать интуиция, но есть нюанс, вы начнете видеть смысл там, где его нет. Поэтому лучше все проверять.
1: Да. Стрельцов сегодня тянет на движение, смену картинки, хоть что-то новое. Даже маленький шаг в сторону от рутины уже даст ощущение свободы.
2: Козероги, рабочий режим у вас будет включаться сам, но день будет намекать, не все нужно держать под контролем лично. Иногда можно что-то и отпустить.
1: У водолеев сегодня будут в голове вспышки идей. Не игнорируйте их, даже если звучит странно. Сегодня из странного может вырасти нормальная мысль.
2: У рыб спокойный ровный день, без скачков и перегрузок. Идеально для того, чтобы не торопиться и не усложнять себе жизнь.
1: Ну что ж, а мы продолжаем слушать хорошую музыку. Впереди нас ждут новости.
0: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: прям рвется рот в бой подпевать вот эту прекрасную песню.
1: Рот в бой. Очень угрожающе звучит.
0: Но зато и песенка такая боевая. Ну что, новости, немножечко новостей из интернетов.
1: Да, вот, кстати, увидела, что искусственный интеллект научился предсказывать риски для сердца по одному анализу крови.
0: Вот, слушай, ну вот, как всегда, нам нравятся любимые наши новости про развитие всяких технологий.
1: Да. Ну, кстати, они говорят, что не только идет речь о стандартных каких-то факторах, вроде возраста, там, давления, но даже алгоритм уже будет анализировать там молекулярный след, гены, белки, в общем, вот это, метаболиты, в общем. Поэтому, да, очень круто. И можно будет оценить уже вероятность инсульта и ишемической болезни. Вот так вот. На протяжении, по-моему, до 15 лет. То есть вот вперед прям на 15 лет они как-то будут смотреть. Представляешь?
0: Это круто. Ну, вот, ну, слушай, развиваются технологии. Очень хочется надеяться, что мы как раз вот застанем то время, когда нам в старости вот эти все вещи очень сильно будут помогать.
1: Будем надеяться.
0: И даже, ты знаешь, тут даже разговор, вот у нас была тема по поводу продления жизни, тут даже разговор не про продление жизни, а про улучшение качества жизни.
1: Да,
0: вот. Чтобы не болели мы. Итак, в Индонезии за сутки произошло 6 извержений вулкана Семеру. В Индонезии на острове Ява зафиксировали сразу 6 извержений вулкана Семеру, одного из самых активных в регионе. Столбы пепла поднимались на высоту аж до 4,7 километра, а облака вулканического пепла накрыли северные и северо-западные районы. По предварительным данным, пострадавших нет, но ситуация остается под контролем экстренных служб. Власти продолжают внимательно следить за активностью вулкана Семеру, уже сравнивают с трагедией 21 года, когда после повреждений погибли десятки людей.
1: Вот.
0: Поэтому, ну что, природа дает свое, мы тут только гости, как говорится.
1: Тоже интересную новость такую увидела. Ученые выяснили интересный нюанс. Если добавить банан в ягодный смузи, организм может усвоить меньше полезных веществ из ягод. Вот так вот.
0: Интересно.
1: В общем, причина в ферменте, который есть в бананах. Он участвует в потемнении фруктов и может разрушать часть полезных соединений еще до того, как они попадут в организм.
0: Вот так вот.
1: Но это не означает, что банан вред. Вредный. Нет.
0: Просто в комплексе с ягодами.
1: Да.
0: Он не дает такого эффекта. Ну что, еще одна небольшая новость, кстати, вот из нашего прекрасного города, что сегодня будет закрыта дорога по улице 50 лет от Короны до, собственно, до Ульяновской, да? С 22.30 до 24.00 будут, наверное, проводиться какие-то работы. Поэтому, если вы в это время собираетесь ехать куда-нибудь в Корону или рядом,
1: маршрут заранее прокладывайте.
0: Да. Ну что, вот такие вот новости. Мы двигаемся дальше. Впереди у нас еще много всякой хорошей музыки. Ну и мы вернемся к вам совсем скоро.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: мы вернулись, чтобы напомнить вам, во-первых, сегодня пятница, а завтра наконец-то выходные.
1: Ура!
0: Ура! Во-первых, 2 дня до лета осталось.
1: Да.
0: Вот. И погода вроде бы с понедельника тоже должна, ну, как будто бы чуть-чуть уже повыше быть, там, по-моему, +20 обещают.
1: Ну, вот, это говорил, дожди.
0: Ну, дожди будут, но уже температура будет повыше.
1: Но уже +20. Да. Поэтому на эти выходные жарим шашлычки, на случай, если будут на следующей неделе дожди.
0: Я думаю, лучше дома отдохнуть. Холодно будет, +13 на выходные.
1: Хорошо, дома жарьте шашлычки.
0: Все, да, дома. Можно пить какао, смотреть какие-нибудь там фильмы романтические, с семьей побыть.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: А со следующей недели все, вот эти вот шашлыки, друзья, там вот это все, пожалуйста.
1: Лето полным ходом будет начинаться, нужно им наслаждаться. Ну что, а мы вынуждены с вами распрощаться. И пожелать вам хорошей дороги домой, хорошего завершения рабочего дня, рабочей недели. Ну, а мы говорим
0: встретимся вам уже 1 июня.
1: Уже 1 июня, в день детей.
0: Да.
1: Ну, а пока.
0: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На полях саммита у белорусского лидера запланирована масштабная программа, которая включает серию двусторонних переговоров и общения с представителями СМИ.
0: Город.
1: Александр Турчин с рабочей поездкой в Могилевской области. Первая остановка – Бобруйск. Премьер-министр оценил работу деревообрабатывающего предприятия ООО «Бэрвуд». Проект включен в план социально-экономического развития Беларуси на 2025 год в рамках инициативы «Один район, один проект». Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: Куба столкнулась с сильнейшим в истории дефицитом воды. Около 4 миллионов местных ежедневно испытывают ее нехватку. Причиной острого кризиса стала ужесточенная блокада, из-за которой страна лишилась поставок нефти. Система водоснабжения – один из крупнейших потребителей энергии на острове. Ей не хватает топлива для прокачки жидкости. Также необходимо обслуживать инфраструктуру водопроводов.
0: Вот это да!
1: В Швейцарии появился автобус, у которого нет маршрута. Он не везет пассажиров из точки А в точку Б, у него даже конечной остановки нет и расписания. Зато есть название – линия 0. Желающие могут прокатиться на нем в неизвестность бесплатно. К слову, этот транспорт уже вызвал ажиотаж у местных. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 79%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Итак, доброе утро, с вами Инна Ремята. Ну что ж, добрым утром можно даже и не называть, хотя бывает. Особенно, когда это утро пятницы, мир словно окрашивается в более теплые тона, ну а привычная суета уступает место приятному ожиданию. Это день для красивых планов, мне кажется, и маленьких радостей. Пусть ваша, друзья, пятница будет наполнена гармонией, а выходные принесут только положительные эмоции. Слушайте самую сладкую радиоволну, и с вами Инна Ремята, ведь впереди очень много интересного. Расскажу про погодные условия, что ожидает нас сегодня, что сулят нам звезды гороскопа, и, как всегда, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефир ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня. 29 мая. Порывы до 20 метров в секунду и грозы. В Беларуси ожидается опасная погода. В Могилевской области температура воздуха поднимется всего лишь до 12 градусов тепла, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Вероятность осадков аж до 90%, возможно, даже гроза. Северо-западный ветер до 10 метров в секунду, а порывы составят аж до 20 метров в секунду. Так что будьте осторожны и аккуратны. Ну, а если есть возможность подольше побыть дома, то я бы вам советовала оставаться там и включить самую сладкую радиоволну. И, конечно же, наслаждаться хитами.
1: Сделано в Беларуси.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Сегодня 29 мая отмечается один из самых романтичных, мне кажется, и добрых неофициальных праздников – День гадания на ромашке, друзья. Вспомните детство, этот простой цветок желтой сердцевиной и белыми лепестками был нашим первым магическим шаром предсказаний. И когда-то ромашка всегда считалась символом чистоты и любви, а сам процесс отрывания лепестков по считалочку. Ну, любит, не любит, это, мне кажется, настоящая традиция, знакомая каждому. Говорят, что к этому дню ромашки как раз успевают расцвести, чтобы мы могли проверить чувства, например. А если серьезно, то этот прекрасный повод подарить кому-то скромный букетик полевых цветов или просто порадоваться наступившему вот впереди уже через 3 дня лето. Оставайтесь с нами, впереди отличная музыка. Дэвид Гетта и Тедди Свим, станция NTI. I only want you when you go. Далее Биби Рекса и Факлес. И популярный хит «Ртуть» от Вани Дмитриенко. А с вами Нулимята. Не переключаемся, а остаемся на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Перед началом заседания высшего ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы. Белорусский лидер сообщил, в Минске хорошо осведомлены о происходящем вокруг дружественной страны и Синеокая готова помочь государству в трудное время.
0: Город.
1: В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Александр Турчин посетил ОАО «Фандок». В повестке «Оценка финансового состояния и повышение эффективности работы организации. Вопросы логистики и экспорта продукции». Ранее, напомню, премьер-министр оценил работу деревообрабатывающего предприятия ООО «Бэрвуд». Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: Великобритания переживает демографический кризис. 2025 год стал самым неблагополучным по рождаемости почти за полвека. По официальным подсчетам, в 2025-м родилось лишь 580 тысяч детей. Эта цифра почти сравнялась с числом умерших. Еще годом ранее разница была на уровне 26 тысяч в пользу младенцев, а теперь равновесие нарушено.
0: Вот это да!
1: Пара редчайших попугаев вывела 55 птенцов и спасла вид от вымирания. Пернатые с характерной оранжевой грудкой относятся к числу уникальнейших на планете. Согласно актуальным оценкам экспертов, совокупная численность особей в естественной среде и специализированных питомниках не превышает 450 птиц. Основные угрозы для вида – хищники и деградация естественной среды обитания.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 79%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Внимание всем, кто привык перехватывать еду на бегу. Гастроэнтерологи бьют тревогу. Перекусы вне дома могут серьезно навредить нашему желудочно-кишечному тракту. Дело не только в жирном фастфуде. Сам процесс еды на скорую руку нарушает пищеварение. А и пища при этом плохо переваривается, вызывает чувство тяжести и переполненности. А привычка заедать голод сладостями и выпечкой лишь притупляет чувство сытости, заставляя нас есть еще больше и незаметно набирать те самые злосчастные лишние калории. А вот чтобы избежать проблем жката, старайтесь питаться регулярно и в спокойной обстановке. Так что делаем небольшой музыкальный перерыв. Наслаждаемся не только едой, но и хитами на Zephyr FM. Майли Сайрус и Бритни Ховард. Далее Love Again, Holy the Boy. И по городам вместе с Анной Немченко.
1: По городам, дам-дам.
0: С вами Нульмята на самой сладкой радиоволне. Остаемся на Zephyr FM, ведь впереди много интересного. И расскажу все-таки в середине этого часа, что же сулят нам звезды гороскопа.
2: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
3: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: 7 карат, выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сегодня 29 мая, друзья, и гороскоп на сегодня говорит, что звезды слегка приуныли, но продолжают светить, как и мы, только с мешками под глазами. День под лозунгом «Не хочу», но надо, друзья, ведь пятница. Работать, общаться, быть взрослым – весь набор сегодня. Интуиция будет подавать знаки, но в стиле «угадай, что я имел в виду». Возможно, внезапное озарение, но, скорее всего, это просто недосып или кофе на голодный желудок. Не доверяем первым импульсам, друзья. Особенно, если они ведут к холодильнику, бывшим или онлайн-шопингу. Сегодня лучше говорить. Посмотрим, чем да или нет. Мир не рухнет, друзья, если вы слегка немножко притормозите. Вечером разрешается драматично вздохнуть, включить плейлист для душевных страданий и сделать вид, что вы все контролируете. Потому что может и правда, друзья. Ну что ж, а верит гороскопу или нет, как всегда я говорю на ребята, это дело каждого. Но слушать самую сладкую радиоволну обязательно.
1: 95.4 FM. Never too much, never too much.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган расширяет линейку в Беларуси. Сразу три новые модели представили на выставке. Первая новинка – седан Uni-L. Машина работает на электротяге. Она создана на переднеприводной платформе и оснащена батареей емкостью 51,9 кВт-часа. Электромотор выдает 143 лошадиные силы. На одном заряде авто может проехать до 530 км. Вторая модель – электрический переднеприводный кроссовер Neva Q05 с батареей на 52 кВт-часа, но мощность мотора повыше – 163 лошадиные силы. Запас хода чуть меньше, до 506 километров. Еще один плюс – быстрая зарядка. Пополнить батарейку с 30 до 80% можно всего за 15 минут. Третья премьера – седан Neva A05. Показали его обновленную версию. Дизайнеры изменили интерьер, поставили новое рулевое колесо и центральную консоль, увеличили экраны мультимедийной системы. Технические характеристики, как и у однорядников.
1: Про машины для людей.
2: Zeekr возобновил выпуск юбилейной версии электрокара 001. Ранее ее позиционировали как ограниченную серию. Компания выпустит дополнительную партию в специальном исполнении Anniversary Edition. Она посвящена пятилетию марки. Юбилейный Zeekr 001 оснащен двумя электромоторами. Вместе они выдают 925 лошадиных сил.
1: Дай газу!
2: Bugatti готовит к премьере новый гиперкар в рамках программы Solitaire. Модель объединит черты гибридного турбилон и лимитированного трекового болид с V16. Несмотря на прекращение производства гиперкаров с двигателем V16, новинка базируется на платформе Chiron. Связь с моделью турбилон будет подчеркнута за счет элементов дизайна кузова. Модель станет третьей в линейке. Обе предыдущие модели оснащены 8-литровыми двигателями V16 мощностью 1600 лошадиных сил. Программа предусматривает выпуск не более двух эксклюзивных моделей в год.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Только мне за...

0: Приближается, друзья, время обеда. Самое время сделать паузу и подкрепиться. Ну, давайте помнить о главном. Важно не переесть. Медики не устают повторять. Обжорство наносит серьезный удар по нашему организму. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, печень и желудочно-кишечный тракт. Поэтому золотое правило здорового питания. Выходить из-за стола нужно полуголодным. Это поможет сохранить легкость и бодрость до конца рабочего дня. Так что не торопитесь, наслаждайтесь каждым кусочком и слушайте свой организм. И, конечно же, слушайте самую сладкую радиоволну, ведь в конце этого часа подготовила вам тройку хитов драма Алана Уокера. Далее светится мафия. И по газу вместе с Зиверт.
1: Я газую, когда нету.
0: А с вами Налимята на волне Зефир FM. И в следующем часу с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
3: Все мы изначально, чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами, все очередями, Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: В Бобруйске 13 часов. Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Александр Лукашенко находится в столице Казахстана, где запланировано проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета. Программа включает порядка 20 ключевых тем. В ходе встреч в узком, а затем и в широком составах, руководители стран рассмотрят механизмы продвижения внешней торговли, кооперацию с зарубежными партнерами, внедрение ИИ, корректировки таможенных правил, развитие совместных производств и другие важные направления.
1: Город.
2: Александр Турчин провел рабочее совещание на базе ОАО «Фандок». В фокусе внимания – вопросы развития лесопиления в Беларуси, эффективность деревообрабатывающих производств лесхозов концерна «Беллесбупром» и безведомственные подчиненности, перспективы развития отрасли в Могилевской области. Подробности на «Бобрлайф». Сегодня с 22.30 до 24 часов будет ограничено движение по улице 50 лет в ЛКСМ от улицы Ульяновская до торгового центра «Корона».
1: Детали.
2: Кобринский маслодельно-сыродельный завод открыл первый фирменный магазин мороженого в Китае. Появление торгового объекта стало итогом соглашения о сотрудничестве, которое было достигнуто в 2025 году. Участники церемонии отметили растущий интерес китайских потребителей к качественной продукции.
1: В мире.
2: Италия парализована общенациональной 24-часовой забастовкой. Участвуют миллионы рабочих и служащих государственных и частных предприятий. Отменены занятия в школах, в больницах оказывают только экстренную помощь. Остановилось движение транспорта, закрыто метро, не ходят автобусы и трамваи. Местные призывают правительство увеличить зарплаты, остановить рост стоимости жизни, снизить военные расходы и пересмотреть социальную политику.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: В связи с увеличением объемов производства ОАО управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-80. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 79%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Но прямо сейчас, друзья, вы на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Налимят. И давайте поговорим об люде, которые любят миллионы людей по всему миру. А школьников, да, чинов – это пицца. Это пицца, друзья. Кажется, что мы знаем о ней все. Тесто, соус, сыр. Ну, за этой простой формулой скрывается целая вселенная удивительных историй, рекордов и

0: научных фактов, друзья. Например, если говорить уж о рекордах, то самая большая пицца в истории была приготовлена в Риме в 2012 году. Ее площадь составила более 1260 квадратных метров. Это примерно два баскетбольных поля. Она получила имя Оттавии, была сделана полностью без глютена, друзья. А если же говорить о скорости, то мировой рекорд поедания принадлежит Келвину Медине. Вот. А чтобы прямо сейчас на самой сладкой радиоволне выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской и итальянской кухни, также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Нужно, как всегда, правильно и быстрее всех ответить на мой вопрос и отправить его в виде СМС на короткий номер радио 95444. А вопрос звучит так. Вот с какой скоростью, как вы думаете, справился тот самый рекордсмен Келвин Медин, который поедал ту самую пиццу? Я даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстро. Ведь в конце этого часа должен определиться победитель, друзья. Первый вариант. За 10 минут. Второй вариант – всего лишь за одну минуту. И третий вариант – за 30 секунд. Думайте, только недолго, друзья, а скорее отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95444.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно! Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Зефире ФМ, и я, Налимята, продолжаю наш традиционный розыгрыш на самой сладкой радиоволне. А сегодняшний приз – аппетитная пицца-маргарита от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите и попробуйте блюдо азиатское или итальянское. А если нет возможности или погода за окном пугает, то можно сделать заказ в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и попробовать выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно ответить на мой простой вопрос и отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. Немного давайте поговорим о рекордах, например, о скорости поедания. Мировой рекорд принадлежит Кельвину Медине по поеданию целой 12-дюймовой пиццы. И он справился очень быстро. А вы, друзья, догадайтесь, за какое время он справился. Даже дам несколько вариантов ответа. Первый вариант – за 10 минут. Второй вариант – всего лишь за 1 минуту. И третий вариант – за 30 секунд, друзья. Думайте только недолго, ведь уже в конце этого часа должен определиться победитель, который и получит пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я тебе нужна.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 13:53, вы на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. А сегодняшний приз у пиццы Маргарита от суши-бара Сушилка, где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. А чтобы выиграть ее, как всегда, нужно быть было внимательно, слушать вопрос и быстрее всех, и, конечно же, правильно ответить на него. А вопрос был связан с рекордом. Если говорить о скорости поедания, то мировой рекорд поедания целой 12-дюймовой пиццы принадлежит Келвину Медине. И нужно было угадать, за какое время он ее съел. Он справился с этим всего примерно за 30 секунд, друзья. А наш счастливчик – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 99.90, друзья. Поздравляем с выигрышем. Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой аппетитный приз. Ну, а остальные остаемся на волне 95.4. Наслаждаемся хитами и актуальными новостями города и страны.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Заседание ЕАЭС в Казахстане в узком составе длилось почти 2 часа. Далее широкий. К лидерам Содружества присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей. Александр Лукашенко, напомню, принимает участие в саммите. Накануне президент посетил мероприятие 5-го Евразийского экономического форума, ключевой темой которого стал потенциал искусственного интеллекта.
0: Город.
1: Третья точка рабочей поездки премьер-министра – Бобруйск-Агромаш. В центре внимания предприятия сегодня – импортозамещение и расширение линейки техники, производственная кооперация, качество и конкурентоспособность, реализация инновационных проектов. Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: Около 1000 спасателей и более 200 единиц техники брошены на борьбу с лесным пожаром под Варшавой. Огонь уже уничтожил около 300 гектаров зеленых насаждений и продолжает стремительно распространяться из-за сильного ветра. Также задействованы военные и полиция. Перекрыты несколько шоссе. Экстренно эвакуированы жители 2 деревень.
0: Вот это да!
1: На планете ожидаются температурные аномалии, рассказали ученые. В ближайшие 5 лет потепление климата остается на рекордно высоком уровне. Специалисты прогнозируют, среднегодовая глобальная температура почти на 2 градуса выше среднего значения за последние 100 лет. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 11. Влажность 79%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодня пятница, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Нелимята. Да, даже если природа решила устроить внеплановую генеральную уборку с помощью воды, мне кажется, это не повод менять планы. Дождь – это отличный повод встретиться с друзьями в любимом месте, посмотреть кино, на которое не хватало времени, или просто пораньше вернуться домой и насладиться тишиной. Главное, друзья, правильный настрой. А он у нас сегодня исключительно пятничный. Выходные же уже близко.
1: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: Телефон рекламной службы 8044 550

0: метеозависимые, держитесь, к земле приближается радиационный шторм, на солнце продолжаются сильные вспышки. Последний выброс плазмы задел землю даже с обратной стороны звезды. В ближайшие дни ожидаются новые вспышки, как и следствие магнитные бури. Так что если сегодня вы, друзья, передвигаетесь со скоростью сонной улитки и вам кажется, что тучи давят не только на город, но и лично на вас, добро пожаловать в клуб метеозависимых. Говорят, в такие дни нужно больше обниматься и есть шоколад. С обнимашками я, Налимята, помочь не могу, хотя очень хочется. А вот с музыкальной терапией запросто. Включайтесь, волну 95.4, лечим хандру вместе.
1: Zephyr.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: солнце, ну и ничего страшного, что оно пасмурное. Мне кажется, что в воздухе уже витает этот особенный аромат предвкушения выходных. И это идеальное время, чтобы выдохнуть после рабочей недели, составить план на уикенд или просто никуда не спешить. Пускай этот день будет легким, а вечер приятным. Оставайтесь на волне 95.4, впереди много хорошей музыки и интересных моментов. А, кстати, 3 дня осталось до лета. Но 31 мая белорусы смогут увидеть голубое полнолуние. Редкое, кстати, астрономическое явление. В этот день произойдет 2-е полнолуние за месяц. Именно поэтому его называют голубой луной. К цвету спутника это название отношения не имеет. Пик полнолуния придется на 11:45 по минскому времени, а лучше всего наблюдать Луну можно будет в предрассветные часы, если повезет, конечно, с погодой, друзья. Кроме того, 31 мая ожидается микролуние, Луна окажется на более дальнем расстоянии от Земли и будет выглядеть немного меньше обычного, друзья. Ну а с вами было Нелли Мята, и все эти 4 часа было на самой сладкой радиоволне. Мое эфирное время уже завершилось, так что желаю вам отличных выходных, несмотря на погоду, друзья. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, делаем себе музыкальную паузу и наслаждаемся хитами.
1: Радио Зефир. Волна удачи.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко в ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета выделил шаги для достижения целей договора об ЕАЭС. Среди первостепенных задач белорусский лидер отметил необходимость реализации стратегических документов, движение в направлении цифровизации и развития передовых технологий, рост промышленности и кооперации и международное позиционирование Союза.
0: Регион.
1: На территории Могилевской области проходит единый день безопасности под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Его цель – спрофилактировать травматизм и повысить ответственность взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ разъясняют правила пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности.
0: В мире.
1: В Литве похитили личные сведения 600 тысяч человек. Утечка произошла из государственного реестра недвижимости. Хакеры получили доступ к именам, фамилиям, датам рождения и информации об объектах собственности. Похищенные записи позволят мошенникам использовать их для фишинга.
0: Вот это да!
1: Сходство с президентом США избавило редкого буйвола-альбиноса в Бангладеш от жертвоприношения. Фотографии животного стали вирусными, и толпы людей приходили посмотреть на него. Красавцу дали прозвище «Дональд Трамп» из-за светлого чуба. Власти выкупили 700-килограммового быка у хозяина и передали его в зоопарк.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ООО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 802-25-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 79%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления.

66. Удачник. Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

за стеной. Ты зажег огонь, я за тобою так, будто мир помещу в ладонь. Рассеется туман, семь ярких звезд укажут путь в наш храм.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
3: На заседании Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко высказался о необходимости повышения эффективности ЕАЭС. «Для этого мы должны еще раз прорезервировать нашу работу и отказаться от того, что мешает работать», – заявил глава государства.
1: Город.
3: В Бобруйске завершился открытый турнир по футболу памяти Александра Прокопенко. Победителями соревнований стали хозяева «Белшина». Второе место завоевал «Днепр-Могилев-1», третье – «Днепр-Могилев-2». Также участие в состязаниях приняли команды «Жлобин», «Белшина-2» и «Кировск».
1: В мире.
3: Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в государстве примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова формирует туризм. Это приводит к росту инфляции в сфере услуг и зарплаты в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье.
1: Вот это да!
3: Карие глаза – самые распространенные в мире. Их имеют примерно 70-79% людей. Такой цвет связан с высоким содержанием меланина в радужке и чаще встречается в Азии и регионах с активным солнцем. 8-10% населения – голубоглазые, а зеленые, серые и янтарные относятся к редким. Оттенок взгляда зависит не от одного гена, а от сложной комбинации наследственных факторов.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
3: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
3: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 12. Влажность 79%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Дневной зефир.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,87 белорусских. С начала июня Беларусь ждут финансовые изменения. В нашей стране начнется второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Дорожает горячая вода и отопление. Уменьшится пособие на погребение. Снижается ставка рефинансирования. Белтелеком изменяет тарифы на услуги телеграфной связи. Также наступает срок уплаты подоходного налога для физлиц. В Ветковском районе планируют создать новый туристический кластер. Проект предусматривает строительство эко-отеля на территории площадью 11 гектаров вблизи реки. Там планируют разместить 15 автономных мобильных домиков повышенного комфорта и полноценный ресторан. В один экскурсионный маршрут планируют объединить знаменитый районный музей старообрядчества и белорусских традиций, а также лавандовое поле, известное среди туристов как Гомельский Прованс. Купюра с портретом Дональда Трампа может появиться в США. Белый дом хочет выпустить банкноту к 250-летию независимости государства. Главное препятствие – закон 1866 года. На американских деньгах нельзя размещать изображения живых людей. В случае успеха президент станет первым за 150 лет человеком при жизни, попавшим на долларовую ассигнацию. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 76 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,87 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 5 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до плюс 12. Влажность 59%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Чердачник дарит. С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получайте триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане. Руководители стран рассмотрели механизмы продвижения внешней торговли, кооперацию с зарубежными партнерами, внедрение ИИ, корректировки таможенных правил и развитие совместных производств. Для абитуриентов колледжей в 2026 году начал работать сайт профобразование.бел. На интернет-портале есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях и учреждениях образования, которые осуществляют прием документов. По 5 июня на территории Могилевской области проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В эти дни предусматривается обязательное движение автомобилей в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. В фокусе внимания – деревообработка. Премьер-министр Александр Турчин и председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко побывали в городе на Березине. Они посетили градообразующее предприятие «Бэйрвуд» и «Фанток». На ОАО «БЗТДА» прошла встреча в рамках межведомственной диалоговой площадки «Бобруйск начинается с тебя». Перед трудовым коллективом выступили инструктор-валеолог первой Бобруйской городской поликлиники и психолог ТЦСОН. В Бобруйске завершился открытый турнир по футболу памяти Александра Прокопенко. Победителями соревнований стали хозяева «Белшина». Второе место завоевал «Днепр-Могилев-1», третье – «Днепр-Могилев-2». Праздник двора, детство – это здорово. Бобруйчан приглашают окунуться в атмосферу веселья и радости. В честь Международного дня защиты детей 2 июня пройдут гуляния по адресу улица Гагарина, дом 57. Начало в 17 часов. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до плюс 12. Влажность 59%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 7 29 689 77 78.
6: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. +375 29 783 04 85. +375 225 410 029.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Чанган расширяет линейку в Беларуси. Сразу три новые модели представили на выставке. Первая новинка – седан Uni-L. Машина работает на электротяге. Она создана на переднеприводной платформе и оснащена батареей емкостью 51,9 кВт-часа. Электромотор выдает 143 лошадиные силы. На одном заряде авто может проехать до 530 км. Вторая модель – электрический переднеприводный кроссовер Neva Q05 с батареей на 52 кВт-часа, но мощность мотора повыше – 163 лошадиные силы. Запас хода чуть меньше, до 506 километров. Еще один плюс – быстрая зарядка. Пополнить батарейку с 30 до 80% можно всего за 15 минут. Третья премьера – седан Neva A05. Показали его обновленную версию. Дизайнеры изменили интерьер, поставили новое рулевое колесо и центральную консоль, увеличили экраны мультимедийной системы, технические характеристики, как и у однорядников.
1: Про машины для людей.
2: Zeekr возобновил выпуск юбилейной версии электрокара 001. Ранее ее позиционировали как ограниченную серию. Компания выпустит дополнительную партию в специальном исполнении Anniversary Edition. Она посвящена пятилетию марки. Юбилейный Zeekr 001 оснащен двумя электромоторами. Вместе они выдают 925 лошадиных сил.
1: Дай газу!
2: Bugatti готовит к премьере новый гиперкар в рамках программы Solitaire. Модель объединит черты гибридного турбилон и лимитированного трекового болид V16. Несмотря на прекращение производства гиперкаров с двигателем V16, новинка базируется на платформе Chiron. Связь с моделью турбилон будет подчеркнута за счет элементов дизайна кузова. Модель станет третьей в линейке. Обе предыдущие модели оснащены 8-литровыми двигателями V16 мощностью 1600 лошадиных сил. Программа предусматривает выпуск не более двух эксклюзивных моделей в год.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. «Вечерний зефир».

0: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления «Чемпион» со скидками до 25%. С 15 мая по 30 июня. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника, которая не подведет.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

в заколоченных окнах временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, немного прохладного вечера пятницы, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши пока еще весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Деменченку Вячеславу. Ты не представляешь, на что способен человек. Ждем тебя, любим, целуем и обнимаем. Привет любимому мужу Постоловскому Николаю. Очень ждала звонка. Люблю, жена. Согревающий и скучающий приветик любименькому мужу бабочке Александру Ладинскому посылает Елизавета. Заюшка, все у нас хорошо, Маркушу отправили, как-то скучновато без него. А мне завтра на работу, на улице холодно, одевайся теплее, ждем твоего звоночка. Любим безгранично, целуем, обнимаем, скучаем. Хорошего настроения, вечерочка, отличных выходных, удачи во всем. Сладеньких снов от всех наших, огромный приветик, твоя любимая семья Ладинских. Всем счастливых весенних выходных желает Светлана Дегтярева. Встречаемся летом в эфире на Зефире. Мой приветик летит лучшему брату страны Шмат Евгешке. Ура, мы уже знаем счастливые числа. Словила приветик, плакала от смеха тетя Зиня. Жду в прямом эфире 3 июня. Приветики и фото улетели. Очень скучаю, жду и люблю. Передаю свой сладкий приветик в этот ветреный, холодный вечер самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Радовай, все у нас хорошо, на выходных будем дома. Очень соскучилась, жду 3 июня к 17 буду уже дома, больше не будем рисковать. Хороших выходных и самое главное, спокойных, безумно люблю, очень сильно скучаю и жду. Береги себя, пожалуйста, твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. В этот пасмурный день передаем теплый приветик любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, не волнуйся, все у нас в доме тепло, снова включили отопление. Дети в норме, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый теплый и душевный привет из дома. В эту дождливую майскую пятницу летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, как же приятно начинать день с твоего приветика. Я счастлива. Лови ответ вместе с док. С фотами уже улетели. А я жду, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. И отдельно от Катюшки. Ты лучше. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. У меня нет возможности видеть тебя каждый день. Я не могу обнимать тебя, когда хочется, и не могу проводить с тобой столько времени, сколько нужно мне. Но ты всегда в моих мыслях, каждую минуту, каждую секунду, каждый день. Люблю очень, береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, люблю и скучаю. Передаю приветик любимому мужу Макаренко Даниилу, написала Оксана. Опять болею я, как всегда. Все расскажу подробнее в звонке или в письме. А так все, как обычно, скучаю сильно, люблю, целую и крепко обнимаю. Твоя жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Последний весенний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Спешим передать свой скучающий приветик нашему родному Людвикевичу Александру. У нас все хорошо, сегодня целый день принимала поздравления. Очень рада, что у меня столько друзей. Я знаю, что и ты присоединяешься к поздравлениям. Люблю тебя очень сильно, мой любимый братик. Хорошего настроения, не скучай, помни, лучшее впереди. От родителей большущий приветик. Твоя сестричка. Передаю огромный любящий приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой, отправила сегодня тебе приветик, жди, все хорошо у нас, и тебе желаю хороших выходных. Мы очень сильно тебя любим, целую крепко-крепко, твоя сестренка Ира. Теплый и нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, дома более-менее все нормально, Максиму немного полегче, уже Настюша сходила в школу последний день, теперь каникулы. Ждем Матвея из поездки, от всех наших большой привет и обнимашки. Хороших выходных и позитивного настроения, безумно люблю и очень-очень скучаю. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Передаю привет своему любимому брату Савчук Максиму. Я очень хочу тебя обнять, Макс. Снова к тебе хочу. Эти два дня пролетели как будто во сне, так быстро и запоминающе. С возвращением домой ничего не хочется, но надо вливаться вовсю в работу. Олеся передает огромный привет и вчера получила ответ твой. Надеюсь, все у тебя в порядке. Отдыхай, хорошего вечера. Мы с мамой очень любим тебя и крепко обнимаем. Хороших и спокойных выходных. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Роме, пишет Анастасия. У нас холода и дожди, очень скучаю, жду тебя, люблю, не унывай, все будет хорошо. Любящий домашний приветик для Гордюка Димки, пишет Тина Ковзель. На даче сидим, мерзнем, такой ветер, просто ужас. Если бы не наша береза, домик Келли уже улетел бы в Канзас. Викторовичи приехали навестить. Сергей будет сад докашивать, а мы с Натальей на кофе. Тебе горячие приветы, мои поцелуи и нежные обнимашки. Твоя. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, завтра собираемся поехать в деревню. Паша папе обещал кое-что помочь, у Тимоши каникулы, закончился учебный год. Но английский воскресенье все равно будет в 12 до обеда. Мама с папой уехали сегодня в деревню, вот и все наши новости. Братик, хороших выходных, береги себя и не болей, любим очень и безумно скучаем. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок мой, все будет хорошо, мы справимся, поверь. Мы сейчас с группой в кафе, люблю тебя, фото пришлю. Мы с тобой, помни об этом, доча наша принцесса, целую тебя, твои девочки. Передаю нежный привет Хайдару, пишет Алина. Мой любимый, я очень сильно скучаю, очень сильно люблю тебя. Очень приятно, как есть новости. Ты всегда в моих мыслях. Хорошего настроения. Все впереди. Твоя Алина. Спешу передать привет своему любимому племяннику Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. Желаю в этот вечер всего самого наилучшего, отличного настроения, душевного спокойствия и тепла. У нас все хорошо, мы очень ждем тебя, скучаем и любим. Огромный привет от Юры и Виктора. Ты всегда в наших мыслях и сердце. Твои родные. Оставайтесь с нами, друзья. Последний весенний шалом в эфире.
0: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: человека вместе с программой «Шалом». Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Согревающий домашний привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой сахарочек отработал рабочую неделю, все отлично, настроение позитивное у меня, все хорошо. Завтра едем в Гомель на отдых, твой Светик. Любящий, безумно скучающий, горячий приветик любимому Димульке Арсеньеву. Получила приветик, отвечу только в понедельник. Дома все как надо, погода бррр, когда ты будешь на ветру. Знает, а сильный ветер осыпает тебя моими поцелуями. Безумно люблю, твоя любимка. Передаю свой привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все в порядке, своим чередом. Добрая работа, хорошего вечера, целую сладко, обнимаю крепко. Держись, крепись, прорвемся. Заглянем в последний весенний инстаграм, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот приветик любимому папочке Кариму. Милый, сегодня отправили приветик, сидим дома, периодически идет дождик, дядя пообщался еще раз. Отзывы положительные, завтра утром уезжаем к тете Кате на юбилей. Жаль, что в этот раз ты не с нами, безумно скучаем, даже больше. Малыш затопил ванную, в приветике рассказал, а люблю очень, родной. Спокойных выходных, обязательно скучай по нам. Прижимаюсь до понедельника, чувствую это. Твоя богиня. А вот привет всему морскому флоту, номер 6, и ковите номер 9. Знаю, приветик дошел, как-нибудь фото еще пришлю. Никиту вот вчера ждали, но уже поняли, на следующей неделе приедет, ждем-с. А я еще работу поменял на высокооплачиваемую, так что дела налаживаются. И вам желаю хороших выходных, всех обнял, приподнял, ваш Б. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я хочу к тебе хотя бы лишь на час смотреть в глаза, пить чай, совсем без чая, руки касаться и молчать о нас, признаться, как же сильно я скучаю. Хочу к тебе хотя бы лишь на миг губами ощущать твою улыбку, смеяться вместе, как герои книг, гулять по краю счастья, что так зыбко. Люблю тебя больше жизни, хороших и скорых выходных, мой родной человечек. Твое солнышко. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Последний весенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного майского вечерочка пятницы всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. В воскресенье мне звони, я буду ждать. Береги себя, пожалуйста, мы очень сильно любим тебя, скучаем и ждем. Твоя семья. Передаю привет своему брату Барматову Алексею. Глеб отучился последний день, сейчас сидим в очереди за справкой в лагерь. Хорошего настроения тебе на выходные. Скучаем, обнимаем твои роднули Слонима и Гродно. Привет своему любимому братику Никифоровичу Сергею. Очень были рады получить приветик и убедиться, что все у тебя хорошо. Береги себя, мой любимый братик. Крепко обнимаем и целуем. Твоя сестра. Максимус, привет! У нас все на своих местах, все в порядке. Обнимаем мысленно, отправляем воздушный поцелуй с траектории прямо в сердце. Чмок! Твои девочки! Всем доброго пятничного вечера, желает Татьяна. Хочу передать привет своему дорогому мужу Алексею Барматову. Пусть этот позитивный эфир согреет тебя сегодня. Я всегда рядом и крепко обнимаю. Время летит, любовь греет. Жду тебя очень. Твоя Якутяночка. Хочу передать привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Пожелать хорошего вечера и настроения. Не грусти, радость моя. Твоя Анютик. Жду приветик. А вот горячий привет из холодного и мокрого Минска для папина Александра от жены. Обнимаем, скучаем, очень ждем приветиков и звоночков. Береги себя и не болей. Дома все нормально, коты машут хвостами и скучают. Оставайтесь с нами, друзья. Последний весенний шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси. Давай посидим.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. И, конечно, друзья, у вас есть еще время этим последним весенним эфиром зарядить своих родных и близких отличным весенним пока еще настроением и позитивом на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем А-студио с треком «Это все она», далее Роман Исаев и его трек «Вдыхаю тебя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных последних весенних выходных. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее на улице, пока почему-то не свойственно прохладно. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягких, теплых, недождливых оставшихся весенних денечков и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник первым вечером лета. Пока.
0: Сладкая штучка.

темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

0: Вечерний зефир.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

снимаем все за кадром. Ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: 95 и 4 FM.
1: Ай, точки, место забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светить.

Yeah.